Там Анахмед Мулидат, Макарел Итальянский, Печарьяна Беше, Силес Мануша, Песери Галескеси, Адвокатура, Суди Решая Ви и Полицай Цюре Силеске Джене, Дикел Пеманде Сарпочава, Астардемове, Парокерте Верда, Сар и Ахмедеско, Мамилем Итальянско Плана.